0: Nanook FM, Pilari Saarut.
1: Kamali kimi unen mitut Nanook Media kanaliini hamalu via Play Sports mi. Madina figisin naavatit unen mineret tokkaanartumik takunaqarsin naaput. Kanaliini ukunani TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max, hamalu C. Nanook Media mi Total Parken pigani via Play Sports tikkut. Hamalu tokkaanartumik isiginnaarneqarsin naaput. Пиумагуиллу ортафортим кигонна ангуллугу исигиннаақассиннаалугит нанок медиа наггаткиалликкут нанок медиа тв мит илаасортангорит уннуаанарсуорми каакуйулерпит ималууни тутавэннигуумерпит
2: аа тассалуми кюлискаапимит тоқара
1: аюнни лахналунгилу климакиорски уннуаанаагалуарту аллиуссисиннаасор питтеқэрисут сутавэнни типси мамакуйутту юм юм аллерпассууллу лима киоск фейсбук ятиу даттавигит ималууни писиассатит аллатториарлугит сммиссерит уна 54015050
3: лима киоск ясит кашуттулеу кашуттулеу
4: нано фм